0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Башкалабыз Казанда иртәнге сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 15 май көнне Казанда язучан болотлы. Төнлә 15-16, көндез 25 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ком һәм кораллардан ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумат Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: Ғайлы бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы үйгізге тәм, һәм жылылық бүләгете. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарынан ізләгіз.
2: Дингізге барасым килә.
3: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
2: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары дингізге.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
6: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мысалалар?
9: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны изле.
4: Если вы хотите плюс.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник.
4: Реклама 0+.
11: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Билбан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Бер вакыт татар белән яһуд судлашкан. Судья 10 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Татар радиосында реклама.
3: Диңгезгә барасым килә.
4: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
3: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып яз 40 Ларсона Шикле. Телефон 8 843 225 33 22.
7: Представьте, утром 3.

0: Тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы иегізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
2: Рурайам тұртың қабам, көзлерімні юмам, әм бола шаққа қатқан кібік болам. Оналар шеме хәбәп білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл. Рурайам. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада, Бейрам кибетлерінен зәгіз.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Татар радиосы.
5: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
6: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
7: Омикронға әлбәтті.
6: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
8: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
6: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-й ер.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-Ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 15 май көнне Казанда язучан болотлы. Төнлә 15-16, көндез 25 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Гуамда юллар ким һәм кораллардан ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: юл хәлләре турында тапшыру оның иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта».

0: Nihayet yokum tuydu. Bugün min jamgiyat ishin qorqanish tudarmayım. Татар радиосында реклама.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы татнаш азықларны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясы

0: и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Рураям тортун кабам, кузерны юмам, хэм бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэ пілен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы хэлэл десерт ул Рураям. Қазанда Пятерочка хэм верныйдан, Уфада бейрем кебетлерінен зәгіз.
3: Қаян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысалалар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Қотар радиосы.
1: Яхшы кейіп бүтін башлана.
2: Қотар радиосы. Қотар радиосында күндізгі 11.
3: Қотар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
6: 15 май күнне Қозанда язушан бұлытлы. Тілі 15-16, күндіз 25 градусқа қыдыр жылы. Күне күн шығыштан талғын жейл. Гуамда юлар құм хам кәралардан ясалған.
7: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «КанАвто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосы. Башпалабыз Қазанда сағат 12 толды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Башкалабыз да бер, безнең белән хатлайнга кер.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 16 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнне 15-16, көндіз 29 градусқа қадар жылы. Көньяк-көншығыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан қонақларны тойға ширатлашып шақыралар.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Тотарлар энциклопедиясы.
6: Тотарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы «Елмай сүт комбинаты».
7: Жылы майны елмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
8: ИП Шайхетдинова, ГМ Угарян, ИП 124-169-00-161-592.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бул хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-25». Опа-па-па,
1: понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге эш.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Канавто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 16 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнлә 15-16, көндез 29 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Вьетнамда ресторандар зур булмаганлыктан, кунакларны туйга чиратлашып чакыралар.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шангерныдан, Уфада, Бейрам кибетлернен зегис.
1: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысалалар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: юл хәлләре турында тапшыру оның иганәшесе ООО «Канавта-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавта». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобили в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Исиңдә ме? Нинди гүзәл итеп килгән иде безгә сөюләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча, әллә ничек узак.

0: Вознесенский квартал. Целый мир внутри.
1: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы егізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты. Ишанышлы сыйфат. Сату нұқталарымнан ізләгіз.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация о действительности 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Кичке биш толды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 16 май көнне Казанда язучан болотлы. Төнле 15-16, көндіз 29 градусқа қадар жылы. Көньяк-көншығыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан, қонақларны тойға ширатлашып шақыралар.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Стилілер екі түрге бөліні. Біреулері ойламайша сөйлесе, екіншілері не ойлай шуны сөйлей. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Диңгезгә барасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Путешествуйте легко с картой Юни.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейфдән башлана.
2: Татар радиосы. Кызларыбызда кичке җиде хатлайны башлап җибәрәбез.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 16 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнле 15-16, көндіз 29 градусқа қадар жылы. Көньяк-көншығыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан қонақтарын тойға ширатлашып шақыралар.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: балаларын ұйықларға ятқырғанда әнекіші шун дейтіп қышқырды ки, хәтті көршілер де орыннарын жайып, тішлерін жистартып ұйықларға ятты. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: Тиздем Курбан байрамы, әсин әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: Булды! Житер, дослар! Виртуаль дүниадан шын барлыққа қойды. Қой уақытына шылай телефонларыны шитке олып куярға, хам яқ-яққа қорарға ұнытмағыз. Бүгін исе сізіні шушы виртуаль дүниадағы сәхифелер, лайклар, комментарийлар, қысқасы артистларының аккаунтлары білен мен Нозлы Гүлсінуғатова таныштырдым. Бұл музыкалық қойма кит парадыйды олдағы шығарылышларға қадар. Исен сау болығыз.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Көңіл ашу парқының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түннәр бойы каруселде болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсин әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Қайын табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 16 май көнне Казанда язучан болытлы. Төнне 15-16, көндіз 29 градусқа қадар жылы. Көньяк-көншығыштан талғын жел. Вьетнамда ресторандар зур болмағанлықтан қонақларны тойға ширатлашып шақыралар.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Дустыңның кім екенлігін айт, һәм мен аңа сенің кім һәм нинди екенлігіңді айтам. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татарадиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татарадиосыны мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сулу яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.